0: Утро, Виктор. Доброе утро, народ. Давайте вместе просыпаться. Сделаем это еще раз. Сегодня у нас замечательный вторник, 5 мая. И впереди нас ждет 4 часа безудержного веселья. И все это вместе с вашими любимыми ведущими Витей и Юлей. Конечно же, в этом часу будет гороскоп, без этого никак. Но давайте начнем с нашей такой традиционной уже процедуры, да, это приветствие, где вы нас приветствуете, рассказываете, как у вас прошел вчерашний день, как у вас началось это утро, какие у вас планы на сегодняшний день, можете делиться смело, ну и, соответственно, мы все ваши комментарии обязательно зачитаем.
1: Avem și fotografii venite pe Telegram, asta este foarte bine, pe Hristo Botev deja este ambuteiaj, Alex îmi transmite o confirmare, Bulevardul Dacia, intersecție cu Hristo Botev, da, la semafor. Eu adică la ora 7 și un minut aș putea spune sunt deja mirat pe jumătate, deja ambuteiajele încep mai devreme, multă lume și-a reorganizat programul de lucru și vine mai dimineață la job, astfel încât iată pe Valea Crucii să fie deja ambuteiaj. Și în multe alte sectoare și străzi din Chișinău deja se conturează linii roșii. Spre exemplu, este o stradă pe care aș numi-o eu strada Mihai Eminescu, de la Ștefan cel Mare jos până la Columna, deja este cu ambuteiaj, echipaje de poliție. Deci aveți grijă, dragi prieteni, dacă sunteți, vă încălziți încă mașina sau sunteți încă acasă, ați văzut postarea pe Telegram, ne-ați conectat pe noi la radio, vrem să vedem cine este treaz la ora asta super devreme.
0: Кстати, буквально перед этим мы вам рассказывали о том, что вы можете нам оставлять комментарии, писать сообщения и так далее. А вот куда, так мы вам и не сказали, да? Это наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Нас найти очень просто. Там, где такая есть лупа, да, вам нужно вписать «Радио Рекорд Молдова». И сразу появится наш телеграм-канал под последней публикацией. Мы ждем ваши комментарии, ваши утренние рассказы. Можете также поделиться своим настроением. Может быть, у вас вообще сегодня что-то замечательное должно произойти, и вы это давным-давно ждали, поэтому рассказывайте. Или, может быть, как Виктор и ранее сказал, может, вы уже успели застрять в утренней пробке. Хотя я пробок не встречала на своем пути. Да, много машин, чувствуется, что после всех праздников, выходных, все хотят упорно работать, есть такое некое рвение, да, но, тем не менее, прям каких-то пробок я не заметила, по крайней мере, на своем маршруте. Но уверена, что ситуация меняется с каждой минутой, потому что 7 часов и 2 минуты, даже уже и 3 минуты, поэтому уверена, что потихонечку наш город превращается в такую одну сплошную пробку.
1: Да, să nu uităm că și TikTok-ul nostru va fi activ în câteva momente, îl conectăm și ne puteți urmări, ne puteți scrie comentarii acolo, dar eu văd un moment acum pe TikTok, e deschis aplicația de unde facem noi live-ul aici din studio ca să arate și să se audă atât de bine cât noi

0: cafea bună. Deci eu încerc să înțeleg despre ce discută Cristina când este de la 3 la 5. Citim pe buze, scrie Tatiana. Așa, bine, mai sus. Gata, ajunge mâncatul, mai și copiii acasă.
1: Mâncatul?
0: Mă, dar ce faci mă, Cristina, seara?
1: Я не знаю, но мне иногда тоже интересно. Да, надо как-то раз от и до посмотреть, потому что иногда, и правда, комментарии, особенно которые приходят и высвечиваются в виде баннеров в моем телефоне, очень тоже бывает интересно. Тем не менее, я знаю, что наша коллега Кристина Платон, которая развлекает нашу банду с 3 до 5, она делает это качественно, поэтому очень много комментариев, очень много сообщений. И если вдруг вы после вейкаперов думаете, а, выключу-ка я радио, включу-ка я себе YouTube, ни в коем случае этого не делайте, подключайтесь ежедневно с 3 до 5 по будням. Кристина Платон составит вам отличную компанию.
0: Acum să vină și muzica la radio, noi începem programul matinal de 4 ore de distracție. Mai

0: Reclamă.
1: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Оперы на рекорде.
1: Давайте-ка приступим к прочтению ваших комментариев. Вы уже достаточно постарались. Очень много у нас непрочитанных комментариев. И прямо сейчас мы эту ситуацию исправим. Ну а если ты сейчас уже едешь в своем автомобиле на работу, у тебя хорошее настроение, а может быть даже и не очень, все равно залетай к нам в Телеграм, Радио Рекорд Молдова, оставляй комментарий, просто напиши нам привет, вейкапер, мы зачитаем и увидишь, как сразу настроение на 100% просто взлетит. Поэтому

0: Ieri, exact după emisie, am găsit o melodie. Făceam scroll în TikTok și tare îmi place atunci când sunt unele clipuri care mi le recomandă TikTok-ul exact la momentul potrivit. Doamne, e o melodie veche de vreo 17 ani și țin minte că o auzeam la radio. Era piesă încă înscrisă la difuzoare, dar cred că în următoarea intervenție o să-i dau așa un play atunci când vom citi și unele comentarii, să ne adunăm încă mai multă lume și să ne puneți plus dacă piesa o veți cunoaște. Pompierii cu noi, bună dimineața!
1: Da, давай перейдем к сообщениям. Пока тем более, что есть у нас свеженькие АС или АЧ, пишет нам, утро начинается не с кофе, и высылает нам фотографию, я как понимаю, со своего сегодняшнего рабочего место, кто-то вот, видишь, занимает дрова с утречка.
0: Кардио.
1: Да-да, это даже не кардио, мне кажется, это прям целая тренировка, особенно наверх, потому что это, конечно, нужно иметь очень много сил, чтобы столько дров наколоть. Но я вижу, отлично получается у тебя, поэтому мы желаем тебе удачи, следующие треки прозвучат для тебя, для того, чтобы ты это делал с еще большим настроением, ну и, конечно, доколол уже эти дрова до конца.
0: Nico, bună dimineața, banda, vă ascultăm cu drag din Nürnberg și vă rog mult să-i transmiteți iubitei mele Arina că mi-i dor mult de ea. Sperăm că Arina aude acest mesaj. Nico, te iubește. Probabil, da? Dacă a pus o inimioară la finalul mesajului. Păi da, adică n-a scris că o iubește, dar un salut și o inimioară la final.
1: Mușinam slăjnie pisați такие вещи, конечно, поэтому приходится иногда додумывать, что сделал Виктор. Alina nam pisala ranie, доброе, бодрое утро, ребятулечки, быка на месте. Всем желаю хорошего денечка, отличного настроения. А Кире и Никите передаю приветики.

0: Чаланарь энд Абрамцова.
1: Ну что, банда, делитесь состоянием. Как у вас там на дорогах, в городе, есть ли пробки? Чувствуется приближение лета или, может быть, наоборот, чувствуется то, что все после всех выходных, всех праздников решили сразу разом выйти на работу? Расскажите, где вы успели поймать пробку или на какой улице вы застряли? Поделитесь этим, наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Именно там, под последней публикацией, мы ждем от вас каких-то комментариев, пишите, не стесняйтесь, можете также в том числе передавать приветики или даже признаваться в любви.
2: Acum eu vreau să dau play acelei piese pe care am găsit-o ieri, am salvat-o, i-am dat like în YouTube, am făcut screen pe TikTok la cel, i-am dat Shazam și am găsit-o. Prieteni, dacă o mai țineți minte, cineva poate a și dansat pe ea. Deci dacă ați auzit-o măcar o dată, atunci vrem un plus pe Telegram, pe TikTok, sună cam în felul următor, are o calitate așa din aia mai... mai deosebită, de aia o să-i dau mai tare la radio. Let's go!

0: două plusuri și o inimioară. Așa, cum se cum sa. A, Oleg Ganciar scrie Safri 2, da. Regina Plus, da. Gata, le adunăm? Știi piesa?
1: Da, конечно. Песня очень-очень старая, очень, я бы сказала, энергичная, в то время была максимально популярная. Но название, например, я бы точно не вспомнила.
0: Ничего, okay.

0: Ne-am văzut, mi-am plăcut și piesa am ascultat-o. Forță! Vă mulțumim frumos pentru mesajele voastre.
1: Да, мне, правда, эта песня напомнила совершенно другую песню, особенно финальные вот такие ноты этой песни. Я пытаюсь найти ее, но, кстати, пока безуспешно. Вот пока мы прослушивали песню, я как раз вот писала, искала в интернете, но пока не могу найти. Но, может быть, кто-то из вас тоже помнит эту песню, которая мне напоминает. Нет, там практически невозможно напеть, там игра на барабанах. Если я не ошибаюсь, там было несколько мужчин, которые играли на барабанах, и при этом то ли там дождь лил, что-то в этом роде. Там больше был такой инструментал, нежели там, мне кажется, даже в этой песне слов толком-то не было, но больше инструментала там было. Но помню, что это тоже вот старая песня, настолько старая, как и эта, и финальные ноты вот твоей песни, если ты поставишь там, где играют барабаны, очень схожи именно с той песней.
0: Аичи, Томала финал.
1: Вот тут. Ну, вот эти барабаны, даже соответственно, конечно, барабаны похожи. Ну, как бы.
0: Там барабаны, тут барабаны. Пьеса Наталья Гордиенко «Лока» де ла Eurovision, но?
1: Нет, нет, нет. Вот именно вот этот момент очень похож на ту песню. Там тоже вот такое было. Если кто-то помнит, друзья, помогите, пожалуйста.

0: Călănari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de 05.05.2026, 5 mai, prieteni, marele astrolog al țării Iulia e pregătită cu prezicerea pentru fiecare zodie în parte. Dați mai tare la radio, vine și o piesă de fundal și să auzim cine și ce zi va avea astăzi.
2: Ну что, друзья, гороскоп на 5 мая, деньги, отношения, работа, здоровье, покупки. Кому сегодня повезет в разговоре, а у кого изменится планы, а вот кому и вовсе стоит быть осторожнее с эмоциями, прямо сейчас узнаем. Мы по традиции начинаем, мы, конечно же, с вас, Овны. Сегодня многое будет зависеть не от результата, а от того, как вы себя покажете. Люди будут обращать внимание на вашу реакцию, на вашу уверенность, на ваше умение держать слово и даже какая-то мелочь может повлиять на впечатление о вас. Тельцы, день подталкивает вас к покупкам для дома или комфорта. Если есть возможность, то найдите и время для шопинга, именно домашнего шопинга. И какой-то выгодный вариант явно вам сегодня может высветиться. Спокойный расчет сегодня работает лучше эмоций, поэтому даже если идете на шопинг, то делайте это с умом. Близнецы, информация, которая придет сегодня, сначала вас удивит, а потом заставит пересмотреть планы. Не стоит реагировать сразу, ближе к вечеру ситуация может поменяться. Рак, кто-то из вашей семьи или из ваших очень близких людей, друзей, может внезапно стать очень откровенным с вами. Не пытайтесь сразу давать советы, иногда людям важнее, чтобы их просто услышали и послушали. Львы, вы сегодня легко притягиваете взгляды, интерес, какое-то случайное общение может стать для вас более личным, вы можете узнать какую-то очень секретную информацию. Главное, конечно, не пытайтесь контролировать впечатление, которое вы производите. И не забудьте про то, что любые секреты, которые вам сегодня скажут, лучше, чтобы это оставались секреты. Не рассказывайте дальше. Девы, ваш организм может резко реагировать на недосып, на стресс, на перегрузку. Если вдруг вы почувствуете эту усталость, то не откладывайте этот отдых на потом. Вот сегодня нужно выделить время на отдых, на восстановление, девы, это очень-очень важно. Весы, вы поймете сегодня, что больше не хотите соглашаться на неудобный для себя вариант. День помогает честно определить, что вам действительно подходит, а что нет. Скорпион, кто-то попробует на вас переложить всю свою ответственность, все чужие задачи. Знаете, а вот вы не бойтесь этих задач. Почему? Потому что у вас с легкостью получится все эти задачи решить, а в конце вы еще останетесь большим-большим плюсом для себя. Стрельцы, даже какая-то небольшая поездка или даже спонтанный выход из дома сегодня поменяет вам настроение. День отлично подходит для смены картинки, новых эмоций. Если вы часто, например, бегаете вокруг определенного озера, сегодня лучше пойти сделать это вокруг совершенно другого озера. Одним словом, стрельцы, вам нужно сегодня менять что-то. Козероги, вы можете получить хороший ответ или даже подтверждение на какую-то небольшую финансовую выгоду. Это может быть либо новый контракт, либо какая-то случайность, которая приведет вас к новым контрактам и к новым финансовым целям. Водолеи, сегодня у вас может неожиданно случиться какая-то встреча из прошлого. Будьте внимательны, это может быть старая подруга, а может быть даже бывший парень. Из этого, кстати, может даже у некоторых знаков, ну, у некоторых представителей знака возродиться что-то новое, поэтому сначала 100 раз подумайте, а надо ли вам это. Ну, а к завершению рыбы, вы слишком тонко чувствуете настроение окружающих сегодня, поэтому очень легко устаете от чужих эмоций. Постарайтесь чаще переключаться на себя и свои ощущения, и вообще сегодня, рыбы, вы себя должны ставить на первое место. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Помните одну простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.

0: Владимир не здесь. Доброе утро, страна. Доброе утро всем. Кстати, чуть ранее мы говорили про песню на барабанах, и кто-то ее все же нашел. Мое удивление, что это ровно та же группа, которая включила ты. Просто оказывается, это их другая песня.
1: Тут есть Сафри Дуо.
0: Да, Сафри Дуо. Если ты посмотришь среди комментариев, их было несколько, кто отправил именно эту песню. Ну вот последняя ссылка от Михалыча. Это именно та песня. Я уверена, ты знаешь эту песню.
1: Я пропоную задам джинглу де ора экзакта и дам плей ачелей пьесы. Приятели, это ора 8 фикс. Dance Radio. În această oră, care conține plasarea de produs, alături de noi este echipa Max Auto. Iar

0: câștigător foarte bine. Acum eu încerc să găsesc acea piesă despre care ziceai tu, zici că e aceeași trupă.
1: Da, da, da, я все же не зря сказала то, что именно биты и вот и некоторая часть песен мне напоминает про вот эту песню. Оказывается, это ровно та же группа, просто разные песни. Но все же, видишь, как такое бывает у артистов очень часто. Это называется, мне кажется, подпись, да, или что-то в этом роде. Ну вот то, что вот, да, да, очень старая, но это прям песня из моего детства.
0: Дену Грешевский, я стоим плейлист у нас про Ла Радио.
1: Была в неком ремиксе. Знакома тебе песня,
0: да,
1: помнишь?
0: Да, да, да. Да ну что я в гостях приду.
1: Я тоже не знала, но оказалось, видишь-то как. Я помню, насколько был популярен этот клип, где ребята там играют на барабанах. Мы ждали, был такой канал MTV, да, просто ждали, чтобы наконец-то показали этот клип, и все замирали в тот момент, когда он играл.

0: e doar instrumental.
1: Da, da, zis slov, practic, nu, nu, никаких слов. В этом и была фишка этой песни, что она и без слов была максимально популярна.
0: 154 de milioane are.
1: Да, и видеоклип, кстати, вот который выслал Михалыч, это была, мне кажется, уже вторая версия клипа, потому что есть один клип, где они тоже на барабанах играют, только они, только картинка, как они играют на барабанах, и там идет сильнейший дождь, то ли снег, то ли дождь, я уже не помню. Поэтому мне кажется, это немножко... Это, мне кажется, то ли это другой вариант видеоклипа.

0: înainte de Yves La Rock Rise Up.
1: Ну, да? Что-то, ну, может, ну, нет, мне все же нет. Конечно, там тоже есть, ну, такие нотки, барабаны, барабанная дробь некоторая, но мне кажется, все-таки Rise Up немножко в другой стилистике вообще. Но хотя, ты знаешь, что-то, может быть, и есть. Да, вот сейчас вспоминаю песню.
0: Я? Саузим кум? Vine și piesa asta? Nu prea, e cam departe, da.
1: Ну, схоже только то, что есть какие-то тоже биты, да, схожие, так скажем, барабани.
0: Да, singura asemănare, că tot e piesă muzicală. Tot e un tri.

0: нам сообщение, говорит: доброе утречко, еще нужно ATB, дискотека удалась, всем хорошего дня.
1: Ничего, да. Проблем.
0: Это совершенно не проблема для нас. И да, и правда, музыка, она окунает совершенно в другой мир, и порой в мир воспоминаний. И мне кажется, это самое лучшее состояние, или точнее качество, да, которым обладает музыка, потому что она и вправду нас может вот так раз и перенести в какое-то прошлое, в какой-то период нашей жизни. Даже может нам напомнить о каких-то эмоциях, которые мы пережили. Поэтому следующая песня будет как раз-таки для вас, или точнее следующий трек. Поэтому вспоминаем, наслаждаемся, говорим доброе утро, если кто-то рядом с вами, и давайте погнали с хорошим настроением.

0: Европе на рекорде.
1: Noi am revenit, prieteni. Avem ocazia să alegem finalistul numărul 3 din această săptămână, pentru ca vineri să participe în runda finală și să câștige 500 de lei bani pe card din partea partenerului acestei ore. Ora conține plasarea de produs Max Auto, automobile verificate cu garanție, import la comandă după preferințele voastre sau 3 din, schimb mașina veche, rapid și avantajos.
2: Хотя наши предыдущие попытки как-то не обвенчались успехом. Надеюсь, что в этот раз наш радиослушатель, который дозвонится до нашей студии, скажет хотя бы, да хотя бы одно слово, и уже хорошо. Доброе утро.
1: Няца. Чине ку ной? Няца.
3: Буда деменята.
1: Нумеле, пренумеле.
3: Я распонтио, Наталья.
1: Наталья.
3: Мы încercăm o dată.
1: Наталья, хай să încercăm încă o dată. Mai întreb encore un fois. Regula jocului clară?
3: Desigur.
1: Litera N o vrei?
3: Iarăși N.
1: Nu? Vrei N sau nu?
2: Не, ну сегодня явно Наталье с буквой N не повезло, поэтому я думаю, что можно буквы поменять, так, чтобы все-таки отогнать вот эту неудачу от Натальи. Поэтому давай так, Виктор, другую какую-то букву задаешь ты, я задаю локацию для Натальи.
1: Сдаю литера Р.
2: Ну а локация пусть это будет... Fie Gara de Nord.
1: La Gara de Nord cu litera R. 3, 2, 1, go!
3: O, Doamne, deci rucsac, roți, rezervor, radiator, rafturi.
2: Dar se încapă, da? În borcană de 3 litri.
3: Da, corect spuneți. Rucsac, iarăși mare, revistă.
1: Gata, revista, am calculat.
2: Păi,
1: okay, calculat
2: stai puțin, rucsacul tot intră în joc.
1: Intră în joc?
2: Da, sigur, un rucsac
1: într-o
2: îl
1: bancă?
2: Faci. Da, ușor, iată rucsacul meu, la sigur, încape într-un borcan de 3 litri. Pentru că el se face, el dintr-un material atât de ușor.
1: A, la tine rucsacul e mic, îl văd aici.
2: Da, și nu numai, nu ăsta, ăsta e, nu e rucsac, e gentuță, dar rucsacul cu care călătoresc, ți-l bag în borcanul de 3 litri, deci evident. Așa că rucsacul intră în joc, revista intră în joc, deci avem două cuvinte, Natalia, felicitări!
1: Felicitări, Natalia! Ești lider!
2: Două cuvinte, Natalia, bravo!
1: Stai o zi bună! Eugenia, dacă ne auzi în momentul ăsta, așteptăm să ne suni, schimbăm litera, promite.
2: Da, давайте, второй шанс сегодня, у нас эфир таки, можно назвать сегодняшняя игра, трехлитровая банка, это прям с темой второй шанс. Евгения, доброе утро. Нет, Евгения, наверное,
1: Евгения,
2: сейчас уже занята.
1: Îți дам локация Gara de Sud. Schimbăm локация Gara de Sud și litera o să fie S de la Sud. Да, да.
2: Не, ну что, прям по-честному, надо и букву R тоже ей задать, знаешь, потому что они были одинаковые. Ну давай посмотрим, я вижу, что телефоны у нас звонят. Может, кто поставит новый рекорд сегодня утром? Доброе утро.
1: Няца.
4: Доброе утро.
1: Нумеле, пренумеле.
4: Это Александр Сергеевич.
1: Наш патроним, е бун. Александру, есть. Îți dăm locația, îți dăm litera, fundalul este pregătit și îți vom dori baftă mai mult de două cuvinte, da? Библиотека.
2: Ой. Ой, какая хорошая локация. А буква пусть будет для тебя буква Д. Д от Дмитрия.
1: Go.
4: Дмитрия. Так. Дикционар. Дин. Деньги. Или Д. Понятия не имею. Джеки Чан пусть будет.
1: Брюс Ли, adică... Dinții, nu știu cum am putea noi calcula, adică, eu știu, dacă ne explici cum am putea calcula.
4: Dar cum bibliotecă ar și așa n-are dinți, uite.
1: Cum așa? Cum să aibă dinți
2: deci,
1: biblioteca?
2: Așa, eventual, deci, teoretic vorbind, hai, da, ar fi posibil. Știi cum sunt din aia care îi scoți cumva?
1: Bibliotecar, adică stă cu dinții în pahar, în bibliotecă, da?
4: Vitea, dar una tânără n-a lucrat în bibliotecă.
1: Dar nici chiar, nu spune,
2: nu
1: chiar nici
2: acord,
1: nu spune. Nici eu nu sunt de acord, Alexandru.
2: Am văzut chiar fete tinere, frumoase,
1: Alexandru,
2: simpatice.
1: Când ai fost ultima dată la bibliotecă?
2: Și la care?
4: Тяжелый вопрос.
1: Я-то, да, но и спунем к...
4: Я, Мартинка, не шиши нам околы.
2: Ага, вот, значит, самое время, Александр, сделать как раз и пойти.
1: Ши
2: вот.
1: Саверифич, да, кэсун динцам библиотека, макар пентру аста. Стай вази буна. Па-па.
2: Па-па.
1: Мы че фачем ку динцей, калкулем сау ну? Deci are trei cuvinte cu dinții. Două cuvinte cu, fără dinți, da?
2: Da, nu, были какие слова, подожди, у нас были...
1: Дикционар.
2: Дикционар, это...
1: Dinții,
2: да.
1: Și деньги. Угу.
2: Ну, в любом случае, одно слово я бы не засчитала. Почему? Потому что Саня начал говорить на румынском языке, поэтому я считаю, что все слова должны быть на румынском языке, если честно. Так, чтобы по-честному было.
1: Потому что... Începe, așa și se continuă.
2: Совершенно верно, потому что можно так смешать, и, ну, давай тогда скажем и на английском, и на французском, и на немецком. Нет, все-таки на одном языке. Играем на одном языке, да?
1: Да,
2: если начали говорить на румынском, значит, продолжаем. Я считаю, что так правильно. Поэтому два слова у Сани, посмотрим, кто сможет сказать больше. Доброе утро.
1: Няца.
5: Владимиряца.
1: Чине ку ной?
5: Владимир.
1: Владимир, де унде не аскульц?
5: Дин Лапсина.
1: Ești în Chișinău, Bălți, Orhei,
5: da.
1: Fălești, Florești,
5: Chișinău. Chișinău.
1: Владимир, îți dau locația. La tine este librăria.
5: Да.
2: Недалеко ушел.
1: Да, да. Librăria.
2: И пусть будут все слова на букву... На букву Ф. Ф.
1: 3, 2, 1. Go, Владимир.
5: Ой.

0: Greu.
1: Bun, tichetul a intrat în joc.
2: Сегодня есть. Максимально сложно идет у всех игра. Я не знаю, по какой причине, то ли это вот вторник такой у нас какой-то сложный на подъем, но тем не менее, одно слово у Вероники. Спасибо за игру, Вероника.
0: Bucuroasă să vă aud, sănătate și numai bine.
1: Mulțumesc. Reciproc, mersi frumos. Pa, pa. Mai jucăm până la final de oră.
2: Подожди, обязательно сыграем еще один раунд, но давай посмотрим, сколько слов мы могли бы найти на букву Т, да? Так, чтобы вот... Ну, убедиться в том, что все-таки слова были, да, mm-hmm. Это буква Т у нас была, я бы точно сказала, ну, трусы какие-то, не знаю.
1: Трусы?
2: Да.
1: А вы контролировали? Это как-то трусы?
2: Это абсолютно нормально, нет? Но можно же найти такое в троллейбусе, можно найти?
1: Да, как же, ну, да, анчарка сагасешь урну фаре трусы в троллейбусе.
2: Хорошо, давай еще, что можно было бы. Тюльпан. Ну,
1: да,
2: а что? Бабушка едет с каким-то букетом цветов.
1: Тюльпанов.
2: Раз? Тюльпанчик, да. Что еще можно было бы сказать? Какой-то тамагочи.
1: Тамагочи. Ei, da, dacă luăm așa, putem găsi orice într-o lebuză, adică.
2: В этом и прелесть этой локации. Мне кажется, в этом была и прелесть.
1: Neața!
3: Добрый день!
1: Ultima rundă de joc. Cine o joacă?
3: Alexandru,
1: notăm. Din ce sector ne asculți, Alex?
3: Amu, de la Botanica.
1: De la Botanica. Hai să fie cu Doamne ajută pentru tine. Ți-am pregătit 30 de secunde. Îți dăm locația. În taxi. În taxi.
2: No, вот тут, кстати, посложнее, потому что тут только таксист и человек,
1: are
2: который
1: едет.
2: Are
1: multe în taxi, sunt
2: Но бывает,
1: multe,
2: да, разные. Я вот даже буквально недавно видела такси, у которого есть все в этой в машине, и мини-бары.
3: Так это хорошо.
2: Да, да, да. Поэтому, да, ну, давай, попробуем.
1: Hai, în taxi și litera pentru tine este...
2: Буква P.
1: P, de la Pietru. 3, 2, 1, go!
3: P, перо, почка, так, перо, пюре, скажем.
2: Обед, как раз водителя.
3: От водителя, да. Помидор, паста.
2: Это просто невероятно, Владимир. Но можешь не продолжать, потому что, мне кажется, ты уже практически лидер у нас, да?
1: Да, Алекс, ай, три кувинты.
2: Алекс, то есть, я извиняюсь, Алекс.
3: Алекс, Алекс, да.
2: Алекс, извиняюсь.
1: Почка, чер скузы, да, кум нам калькулат мэселили жидинцы, но калькулез нич почка.
3: Почка, от дерева не живая, живая это уже жестко.
2: Ага, почка, которая от дерева?
3: От дерева.
2: Я мугур.
3: Мугур, да, мугур. По-молдавски.
1: Мугур ин такси?
2: Да, в румыне я мугур. Мугур.
3: Конечно.
2: Дела копак, дела, ну что, окрянга, чего, дар, ну что, кумар финим рит, он мугур. Он мугур.
1: Чика калкат чинева антрун мугур.
2: О, как все сложно. Ой, как все сложно, да.
1: Хай, сегодня... Алекс, ай, три кувинте.
2: Алекс, это хороший результат, можешь радоваться. Ты, ты кажется, лидер с тремя словами.
1: Да. Сайва зибуна, есть ты места для финалист.
2: Ой.
1: Браво!
2: Алекс, Алекс!
1: Да.
2: Три слова.
1: Adică sunt zile în care se adună 7, 8, 9 cuvinte. Azi 1, 2, 0. Hai, maxim 3 cu ăla, cu... Cum, почка.
2: Бывают такие дни, когда, знаешь, слова просто льются сами. Вот много, и людей, желающих много сыграть. И прям такой, знаешь, напор есть у людей. Вот сегодня как-то все такое вяленькое. Не-не-не-не-не-не, я не знаю. Тепло, которое к нам пришло, так влияет. Но, тем не менее, и про напор ничего не говорю больше, потому что я вижу, что наши телефоны оба звонят. Желающих поиграть с нами есть, но у нас поджимает время.
1: Această oră a conținut plasarea de produs. Dus. Hai că suntem peste 9 deja.
2: А если точнее, в нашей студии 9 часов и 1 минута. В новом часу говорим мы вам доброе утречко, друзья. Давайте продолжать наше бодрое утро тут на рекорде. Вместе с вами еще последующие 2 часа будут ваши любимые ведущие. Это Витя и Юля. И в этом часу, каждый вторник, мы с вами играем в любимую игру, которая называется Play off. Это интеллектуальные вопросы для вас, для того, чтобы вы дозванивались, отвечали. И тот, кто дойдет до 15-го вопроса, в принципе, и станет нашим самым умным игроком на этой неделе.

0: prieten, dar eu nici nu știu ce ai de făcut cu jocul nostru de inteligență, adică...
1: Ну, you... слушай, будем играть по правилам. У нас были, так скажем, финалисты, да, которые больше всего слов сказали. Это было три слова.
0: Три.
1: Два финалиста по три слова, если я не ошибаюсь, да?
0: Три. Уну. Ну, адика Алекс а спус три, и инрест, адика сунт ку два кувинте, ун кувинт и зеро.
1: Ага, то есть у нас один, кто сказал три слова. Ну, все.
0: Да, да, вот. Алекс и финалист, адика...
1: Как бы это не казалось бы странным, но... Сегодня именно тот человек, который назвал всего лишь три слова, стал нашим финалистом.
0: De mult nu s-a întâmplat așa ceva. Și jocul de astăzi va fi așa, unul low, unul slow. 0786019 la 9:22 de minute va fi prima rundă de joc, adică primele întrebări le vom enunța, sunt 15 la număr. Ne facem un puzzle de întrebări, una vine de la mine, una e de la Iulia. Dacă o răspundeți corect, mergeți mai departe. Dacă s-a răspuns greșit, jocul se oprește acolo și va fi continuat de următorul participant. Câștigă cel care ajunge la întrebarea

0: На рекорде.
1: Prima rundă de joc, dragilor, 9:23 de minute. E jocul de inteligență Play-Off. Se joacă for fun. Adică vrem să vă verificați cultura generală, la capitolul muzică, cultura generală, să vă spunem, nu știu, gen drapele și țări, biologie, chimie, fizică. Deci avem întrebări din toate culturile, din toate domeniile și dacă răspundeți corect, mergem mai departe. Așa este regula jocului, dacă nu, vine următorul participant la telefon și voi puteți să faceți apelul telefonic peste un participant, adică peste o persoană, puteți de nou să ne telefonați și să jucați.
2: Конечно, призываем, чтобы вы с нами сыграли, чтобы вы проверили ваши знания, которые вы когда-то получили, будучи школьниками. Поэтому не бойтесь дозвониться до нашей студии. Если вдруг вы отвечаете неправильно, вы всегда можете нам перезвонить через одного участника. Поэтому просто попытайте свою удачу. Ну и ко всему, проверить, насколько у вас хороша память, можно сделать легко, дозвонившись по номеру 07860179. Напомню вам то, что сегодня мы играем for fun, поэтому мне кажется, даже так проще, потому что когда есть на кону что-то, там приз, какой-то подарок, ты как будто, ну, больше эмоций испытываешь, да, потому что ты знаешь, что что-то можешь потерять, а тут-то терять нечего, только вы, мы и хорошее настроение.
1: Bun, avem titlul de inteligența săptămânii,
2: da,
1: pe care
2: da,
1: o să-l păstrăm
2: конечно.
1: Până pe săptămâna viitoare. Bună dimineața!
3: Dobre utro!
1: Cine e cu noi?
3: Genia.
1: Eugenia, ai jucat cu noi ora trecută?
3: Давно, месяц назад, наверное, последний раз играла.
1: Acum e jocul Play-Off, e joc de inteligență. Regulile sunt clare? Știi care sunt regulile?
3: Da, da.
1: Pentru răspuns ai la dispoziție 10 secunde, după ce prezentatorul finalizează de citit întrebarea.
3: Хорошо, поехали.
2: Поехали. Первый вопрос прозвучит, Женечка, от меня, и это рубрика «Киноиндустрия». Евгения, какой актер в 10-летнем возрасте прошел кастинг на роль Гарри Поттера?
3: Ой, боже, как его зовут?
2: Какой актер в 10-летнем возрасте прошел кастинг на роль Гарри Поттера? Дэниел
3: Рэдклифф. Дэниел Рэдклифф, да?
1: Бине! Распус акцептат! Распус абсолют коррект!
3: Отлично, идем дальше.
1: Идем дальше.
2: Такой я впервые. Такой впервые.
3: Хорошо, идем.
1: Евгения, să știi că ultima întrebare tot e de la Iulia. Adică întrebarea 15 la fel e de la ea. Ușor, ușor poți câștiga jocul azi. Evgenia, întrebarea numărul 2 de la mine. Din domeniul logică superioară. Numește modelul de mașină germană care reprezintă și mâncare pentru găini.
3: Nu, boze, asta ca câtă.
1: Numește modelul de mașină germană care reprezintă și mâncare pentru găini.
3: Виктор,
2: попробуй прочитать еще раз, Виктор. Попробуй прочитать еще раз.
1: Numește modelul de mașină germană Passat, care reprezintă și mâncare pentru găini.
3: Ăla
1: era răspunsul Passat, răspunsul corect, adică e model de mașină Passat. Volkswagen ar fi marcă. Mersi frumos, Eugenia! Ai fost foarte veselă, pa, pa!
2: Ну что, я считаю, игра началась с правой, поэтому дозванивайтесь, давайте сыграем. Два вопроса уже позади, это значит, что на кону у нас еще 13 вопросов. Если вы сможете на них дать ответ, и вы дойдете до 15 вопроса, при этом, конечно же, дадите нам правильный ответ, автоматически становитесь самым умным радиослушателем этой недели.
1: 0786 0179. Avem încă 2 minuțele jumătate până la publicitate. Jucăm 100%.
2: Da, este mole кто-то на линии. Доброе утро. Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
4: Sergiu.
1: Sergiu, știai de Harry Potter? Știai
4: da.
1: De cum Radcliffe?
2: Da, da, Daniel Radcliffe.
1: De Daniel.
2: Дал бы ответ, дал бы правильный. правильный ответ был бы от тебя на этот вопрос? Но только так, честно.
4: Ну, еще раз, пожалуйста.
2: Ну, вопрос, который прозвучал для Евгении до этого, да, из рубрики «Киноиндустрия». Какой актер в 10-летнем возрасте прошел кастинг на роль Гарри Поттера? Ты бы смог дать правильный ответ?
4: Нет.
2: Нет.
1: Ничего проблема, Юля Авиасадайна и тета.
2: Подсказка была бы. Кстати, я фамилию не успела сказать, поэтому, но тем не менее.
1: Да и требуя он фыла урмы депус, и я распустил коррект. И все, да. Требуя патру.
2: Следующий вопрос прозвучит от меня. И это рубрики «Сказки». Как звали мальчика из сказки Джеймса Барри, который не хотел взрослеть?
1: Vă rugăm să deconectați radio-ul, să ne auzim doar în telefon.
2: Cum îl chema pe băiatul din povestea lui James Barry, care nu voia să crească mare? Răspuns nu avem, dar răspunsul corect de fapt era Peter Pan. Ai auzit de el?
1: Tu ce ai auzit?
2: Peter Pan.
4: Peter Pan, da?
1: Da. Mersi frumos, ai o zi bună.
2: Не судьба, как говорят, не судьба. Сегодня сложно как-то идет игра у нас, но мы не расстраиваемся. Шансы равны у всех, поэтому дозвонитесь до нашей студии. Давайте сыграем. Вот я уверена, сейчас кто-то в машине сидит и думает, да я легко, да я все знаю, да я уже, я бы ответил на все эти вопросы. Да для меня это на раз, два, три. Дозванивайтесь, мы ждем ваши

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: acolo cu succes, adică un succes relativ și play-off, care în general jocul care a fost până într-un final necâștigător pentru niciun participant. În această oră, hai să tragem cu ochii prin Telegram, prin TikTok, să ne transmiteți mesaje, să ascultăm piese pe fundal, să avem așa un final de emisie așa cum se cuvine. Și nu știu, aș zice să vină, spre exemplu, această piesă de fundal, mi-a venit prima în recomandări pentru atmosferă. Ne scrie Vasile Nicolaevici: vă salut de pe drumurile Europei. Bună dimineața, Vasile, dacă mai ești cu noi, iată, am ajuns și la mesajul tău. Chiar dacă un pic am târziu.
1: Так, я вижу, тут у нас и правда очень много комментариев, причем на разные темы, которые вы успели написать еще ранее. Я скажу, что очень многие играли с нами, оказывается, в телеграм-канале. Мы не успевали следить за вашими комментариями, которые вы оставляли. Но, тем не менее, вас было очень много среди тех, кто писал нам варианты, которые подошли бы в том числе и для игры, которая у нас проходила в первом, ну, с 8 до 9, это Боркану де Трейли. И после этого в игре плей-офф то тоже очень много ответов. Вот на самом деле это очень классно, то, что вы даже в телеграм-канале играете с нами, даже если вы не смогли дозвониться, вы это делаете с помощью комментариев. Но Нейма оставляет нам очень свежее сообщение, говорит: я тут, снова тут, привет всем. Ну как у вас, как Кишинев? А Кишинев хорошо, замечательно. У нас сегодня, кстати, просто шикарная погода. Обязательно найдите время прогуляться в парке. Ну, хотя бы 15, 20, 30 минут. Выпить вкусный кофеек или чаек, почему бы и нет. Но сегодня синоптики нам обещают до 25 градусов тепла. Жара, я бы сказала, практически лето. Поэтому, если вы только-только собираетесь выходить из дома, снимайте колготки, они вам не понадобятся. Сегодня очень-очень жарко.

0: согрелась и в северной столице. Как Виктор и говорил, сегодня синоптики обещают впечатлительно жаркую погоду. И больше всего именно на севере нашей страны. Так что можете смело доставать шезлонги. Сегодня можно будет даже позагорать.
1: Ce ziceți de o piesă care să ne încălzească încă mai bine atmosfera din această dimineață? Baby Rexha, Faithless, pentru voi până la publicitate.

0: and Abramțova.
1: Noi am revenit, dragilor, avem câteva restanțe pe care în continuare le-am lăsat pentru finalul orei, nu de altfel, dar este ultima intervenție, s-a scurs timpul foarte repede, eu de mult timp nu am mai avut așa emoții la ceea ce am avut noi de la ora 8 până la ora 10, de mult nu s-a întâmplat scrierea a unei istorii, dar un fel de antirecord, cam așa să calculezi, până bădăi a fost și ora numărul 8 și ora numărul 9, însă cu succes și cu mesaje multe, ora numărul 10, cu informații utile, da, pe care vi le aducem împreună în fiecare zi de la 7 la 11.
2: Кстати, про сообщение. Я очень хочу зачитать одно сообщение, которое нам оставила Вероника Данилов. Это просто сообщение, которое наполнено вдохновением. Пишет нам Вероника так. В эфире пульс, в колонках драйв. Лови волну, почувствуй кайф. Здесь каждый бит, как в сердце стук. Рекорд. Объединяет весь мир. От севера до юга танцпол всех объединил. Здесь бас гремит и свет горит, и каждый трек стопроцентный хит. Когда Виктор и Юля говорят с 7 до 11, забудешь о всех проблемах, и радость в душе гремит. Рекорд Dance Radio – это жизнь. Вау, Вероника!
1: Вероника, фрумос!
2: Вот это доза вдохновения.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: А геморрой говорить вслух не принято, хоть такая проблема затрагивает даже великих людей. Например, ходят слухи, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за того, что не смог сесть на коня и возглавить армию по причине обострения геморроя. Но вашим наполеоновским планам не должен помешать геморрой. Долгожданное решение проблемы – таблетки от геморроя «Флебодия 600» помогут справиться с симптомами геморроя, действуя изнутри. Геморрой мешает жить? Действуй! «Флебодия 600».
3: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
4: Шаргу Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie.

0: Реклама. Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
5: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
6: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
7: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
8: 400. 400. 400 тысяч лев. Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
9: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

спрашиваю: здравствуйте, сколько лет вы тут работаете? Волка, 3 месяца. Да, дragilor, am avut 3 luni, am împlinit deja 3 luni de când suntem aici la Dialog pe TikTok. Avem motiv de

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Hell. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
0: DJ Karat.

Club. Рекорд. Dance Radio. Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».